0: Москвен усмент Радио Ситус. FM от хмъцта чуйдмети да сами.
1: Аргешиния?
2: Ара, ара.

Договор дрон. Усна усисец мне арапис ктавазоб. Договор дрон. Ситуевит одес вецецхли ром аванто. А я вот, а угасрёт.